0: Если два рубить кэш, плынем в стул сэш. Чиха вода в зэгир ве, чиха вода ве. Зэгир ве, если два рубить кэш, плынем в стул сэш.
1: СК2. Jelenia Góra.